ними ан амаарлун дукаха дукарлиуаами таваи амаартоо талерсун таатама кагаттагалу веерлу